Тихий хамар, у користян хамар, кента на ца. Иск є сам петке мамен інчі меч, Єв парсавелі воркан гнаре асер хоскеров, Нірхумем, мінч дер артунем, Тамрумем, мінч дер згастем єревум, Баре паштутяна смеч гайтакахвумем, Єв врипум, мінч дер аготумем, Хазив артарацац меганчумем, Удер нор халагвац вртовум дарчал, Мінч дер аршавумем арач, Депі єтем хакамітум, У кайлеліс керункіс врадарнумем єт, Лусі гет мімас хаварем кацум, Хазив кангнац керкін глорвумем, Цахкумем, учем дали спату хасумем, учем горцадрум, хостанумем, учем катарум, ухтумем, учем вечарум, каркарумем дзеркерес, євєт кашум дарцял, цуйцем даліс, учем анцаюм. Мотецнумем, учем матуцум, веркес хазив дер дарманац, віраворвумем норіц, Аштецнумем у верестин хровум, датием димум ханирави, Єв ирав мамп датапартвум, грвумем, єв искун чонжвум, Навумем у шехвум гациц, сксумем у чем хаснум хангасти, Хастатвумем єв сасанвум дарцял, лецвумем у керкин тапвум, Шаракарквум айстег єв айнтег варгосум, Бартвумем у тегнутех варвум. Востакумем сакав єв ватнумем бюр, Дюзнинч ганзумем у спарум анхашив, Хратумем у рішнерін, єв інке сам порцем, Соворумем мішт, єв чешмарід гітутян, Чем гаснум єрпе. Каркатумем гайс, єв айн патаротум, Єв інче ханумем, єв танкумем татаск, Хазив дер парцрацац, цаце мічнум дарцял, Мтнумем буйна іпрев агавні, Єв дурз галіс айнтегіц, іпрев аграв. Асумем ворконнем єз, Єв спаногінем навірумінц, Хазивем євнум кодем хандиман, Єв ага тікумкем дарцанум кез. Макервумем, єв сакайн дарцял мрутвум, Лавацвумем, єв ахтотвум іскуйн, Шухтеровус шитакем хосум, єв сартовас сатум, Ач дзерковас тантасумем, єв дзаховас церум. Цорен цанелюгет, серманумем єв вором, Իմ աստության բարձունքից իվ հայրիչնելով դարնում եմ ես այն, ինչ էի առաջ, հրեշտակ եմ դարնում երեսանց և խորուրդների մեջ դիվանում, ոտքերովս մնում եմ հաստատ և մտքովս տատանվում եմ, սուտ ձևեր եմ առնում և իրոք խոտորում եմ, արդարություն եմ կեղծում, Եվ ամբարշտանում եմ գործերով, Հեզրի դասն եմ դասվում, Եվ դևերի հետ կակավում եմ, Գովաբանվում եմ մարդկանցից, Եվ տեսանողիցդ պարսավում, Հաճույանում եմ հետին ռամքին, Եվ աչքից ելնում մեծ թագավորիդ. Վեհերից վրնդվելով խաժամուժների մեջ եմ սպրտում, Այսօր մաքուր հոգեկիր և վաղը մոլի խելագար, տերունի պատկերը թողած հետևում եմ օձի թելադրանքին, արյանում եմ հզորապես և ընկնում եմ վատթարաբար, վերցնում եմ օրված անրությունը և վարձի ժամին մնում անմասն, խոսում եմ հեռվից ճոռոմ և պատասխանելու պահին պապանձվում եմ. Արևածակին հարուստ եմ երևում, Եվ արևամուտին դատարկ դեգերում եմ. Եվ քանզի ես քեզ արի նշավակ, Նպատակակետ իմ մտադրությանց,